0: Ждет она, родная, терпит. Все вытерпит. Долго так еще будет. Послушай, что же такое делается?
1: За грехи наши и зло человеческое облик приняло. Бог-то простит, только ты себе не прощай.